0: Sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2 ЛВ и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
2: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5 часов 19 минут.
1: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
2: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2 ЛВ и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнаете друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
3: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk

0: 5:43.
1: Optibet Sporta Bars. Optibet Sporta Bars. Optibet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta Bars.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu noteikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: 6:17.
1: Optibet Sporta Bars. Optibet Sporta Bars. Optibet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta Bars.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: 6:41.
1: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sportbars.
2: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнаете друг друга больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
1: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер западный 2-13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. А у моря прохладнее.
2: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 7 часов 19 минут.
1: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sportbars.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: 7:44.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle, bauda, Optibet sporta bars.
3: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sportbars.
1: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jērpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jērpilnai lietošanai.
2: В нашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер западный 2-13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. А у моря прохладнее.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 8:20.
1: Только в МК Латвии. Когда и для кого будет отменен аптечный сбор за услуги фармацевта? Отвечает министр здравоохранения. Бьет током от газовой плиты? Читайте, в каких случаях это опасно и какую аварийку вызывать. Нет сил поехать за пенсией в Россию? Нотариус рассказал, как отправить за деньгами близкого человека. В Риге состоится главная ярмарка вакансий. Узнайте, куда идти за работой. МК Латвия с календарем магнитных бурь на май уже в продаже по всей стране.
2: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Рисиналиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
3: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
4: Optibet Sporta Bars. Optibet Sporta Bars. Optibet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta Bars.
5: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: 8:59.
1: Реклама. Хей-хей-хей, хоккей līdzjutēji! Nāc līdzi just Valmierā pie Bastiona fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитами» и «Полидзибес» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер западный 2-13 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. А у моря прохладнее.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Пусть льёт дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2 ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

Весна начинается с хорошего кофе. Герой этого месяца Навиада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 9 часов 59 минут.
1: Топ-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Сливочный сыр Милбона с Lidl Plus евро 79. И творог 500 грамм 2,15. Lidl стоит того.
2: Ты знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha, Acropolis, Pizza, Galleria, Centers и в интернет-магазине. L'Occitane.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы. LKPP-LV.
8: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер западный 2-13 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. А у моря прохладнее.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы ЛКПП-ЛВ.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Металл – не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
3: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Рештинаюми». Реклама связана с выборами в СЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
4: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнерс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
6: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronix смартфон Redmi Note 15 Pro по отличной цене. Всего 239 евро. Узнай больше на Euronix LV.
7: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
8: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
9: Отличное предложение уже 47 лет. Юск празднует день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, цветочные горшки, шторы, постельное белье и матрасы. Покупайте также на Юск.ЛВ.

0: 10:40.
1: Металл не мусор, это деньги. В Reform'd мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Reform'd LV, ваш металл стоит больше.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Nakšņo strādā satiecies un atgriezies atkal un atkal. Laipni lūdzam Tribe Riga! Dizaina iedvesmota viesnīca, kas radīta gan mūsdienīgiem ceļotājiem, gan arī vietējiem komforta cienītājiem. No stilīgiem numuriem līdz komfortablām telpām, ražīgam darbam, īpašiem kokteiļiem un gardām maltītēm visas dienas garumā. Iegriezies uz mirkli, pieslēdzies darbam vai paliec pa nakti. Seko Tribe Riga!
4: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 килограмм 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра евро 49. Lidl. Стоит того.
5: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
6: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
7: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
8: Vai vari noskriet DPD?
9: Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas.
8: Vairāk informācijas DPD Facebook lapā.
9: Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
10: Hey, здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
11: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
12: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.

0: Поступление прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Grantis. Профессионал палидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзибес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
7: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер западный 2-13 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. А у моря прохладнее.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа ЛКПП-ЛВ.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: 11:39.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokādo Rimi 500 grammi 2,49 €. Rimi.
2: Только в МК Латвии. Какую новую прибавку Минблаг обещает пенсионерам? Только у нас. Самое важное о проекте базовых пенсий. У стариков снова выманивают квартиры. Читайте, как не стать жертвой по схеме 90-х. Начинается прием заявок на летнюю работу для подростков. Все о том, как школьнику на каникулах заработать до 1500 €. Отец ребенка не платит алименты? Узнайте, чем по новому закону поможет судебный исполнитель. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
3: В Касинукай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка Грюндер 329 €. Мойка высокого давления Керхер К4 179 €. Робот-газонокосилка Грюндер для участка до 1500 квадратных метров 799 €. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Honda мотоциклу гарантия līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: Стоп инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Сливочный сыр Милбона с Lidl Plus 1,79 €. И творог 500 грамм 2,15. Lidl стоит того.
6: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
7: но и по-настоящему полезным.
8: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
6: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
8: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
6: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
9: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
11: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte €6,99. Un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
2: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер западный 2-13 метров в секунду. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. А у моря прохладнее.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полезной программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисинами». Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
2: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения, между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 килограмм 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра евро 49. Lidl. Стоит того.
5: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
6: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
7: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
8: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos salds kā maize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biespiena torte €6,99 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.

0: 12:38.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Cilvēki, te Dāvids, es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad, baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinasklinika.lv.
4: Майс Евроникс – отличное время, чтобы позаботиться о себе и своем доме. Для круга друзей скидки до 25% на избранные товары Philips для красоты и дома. Узнай больше на Euronics.lv.
5: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
6: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: Darbsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201, starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
1: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: он.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
2: Hei, hokeja līdzjutēji, nāc līdzjust Valmierā pie Bastiona fanu zonā. Dziesmas uzvaras un prieks. Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona.
3: Стоп-инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Майонез Francis Provençal 500 грамм €89. И сыр Pilos нарезанный 800 грамм €4,99. Lidl стоит того.
4: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палайдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-24. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем плюс 24.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палайдзības программа ЛКПП-ЛВ.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Metal nie musar. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Пятиместный комплект садовой мебели 499 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Металлический садовый навес 3 на 2,5 метра 1199 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
5: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
6: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
5: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
4: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
5: Подробнее Gimenesrivs LV.
7: Vai vari noskriet DPD?
8: Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas.
7: Vairāk informācijas DPD Facebook lapā.
8: Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
9: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Сливочный сыр Милбона с Lidl Plus евро 79. И творог 500 грамм 2,15. Lidl стоит того.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: тебя съем.
1: 1:41.
2: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
4: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Juve, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
7: Металл не мусор, это деньги. В Refund мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Refund LV. Ваш металл стоит больше.

0: Вложение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Honda мотоциклу гарантия līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
4: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет перемена, облачность местами, возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-14 метров в секунду. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-24. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем плюс 24.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha Acropolis Pizza Gallery Centers и в интернет-магазине. L'Occitane.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
3: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics беспроводные наушники Sony с шумоподавлением на 20% дешевле. Теперь всего 79 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Стоп-инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 килограмм 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра евро 49. Lidl. Стоит.

0: 2:41.
1: Ikdienas konstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
2: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интегрэти радио Ресинайми». Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
3: Аймер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Доле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Аймер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Только в МК Латвии. Когда и для кого будет отменен аптечный сбор за услуги фармацевта, отвечает министр здравоохранения. Бьет током от газовой плиты? Читайте, в каких случаях это опасно и какую аварийку вызывать. Нет сил поехать за пенсией в Россию? Нотариус рассказал, как отправить за деньгами близкого человека. В Риге состоится главная ярмарка вакансий. Узнайте, куда идти за работой. МК Латвия с календарем магнитных бурь на май уже в продаже по всей стране.
5: 4. Maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
6: Jaunākie piedāvājumi PLMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT.lv.
7: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
8: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, azaida, kūpināta, 1 kg, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.
9: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.лв.
10: Hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
11: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
12: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв. Yeah.

0: 2 часа 59 минут.
1: Топ-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Майонез Francis Provençal 500 грамм €89. И сыр Pilos, нарезанный 800 грамм €4,99. Lidl. Стоит того.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
3: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte €6,99 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
5: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет перемена, облачность местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-24. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем плюс 24.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзибес программа ЛКПП-ЛВ.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 3:41.
1: Реклама. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparts Rade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts Rade LV.
2: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. Йогурт 135 грамм 99 центов. Оливковое масло 750 миллилитров 6,99. И карамельные десерты 600 грамм евро 49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Honda мотоциклу гарантия līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Juve, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm live, yep.

0: 3:59.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €.
3: Акционерное общество. Латвия's кредитная полезность программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-14 метров в секунду. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-24. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем плюс 24.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интегрейтед Радио Ресинами». Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
3: Стоп инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Майонез Francis Provençal 500 грамм €89. И сыр Pilos нарезанный 800 грамм €4,99. Lidl стоит того.
4: Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер 1.
5: Грантис – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис – 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Ты знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alfa, Акрополь, Спицы, Галерея Центрс и в интернет-магазине. L'Occitane.

Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: 4 часа 57 минут.
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
2: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics смартфон Redmi Note 15 Pro по отличной цене. Всего 239 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sula vai nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
5: Top, top, top!
6: Vai vari noskriet DPD?
7: Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas.
6: Vairāk informācijas DPD Facebook lapā.
7: Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
8: Hey, здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-14 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-24. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем плюс 24.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējumu.

0: līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Только в МК Латвии. Какую новую прибавку Минблаг обещает пенсионерам? Только у нас. Самое важное о проекте базовых пенсий. У стариков снова выманивают квартиры. Читайте, как не стать жертвой по схеме 90-х. Начинается прием заявок на летнюю работу для подростков. Все о том, как школьнику на каникулах заработать до 1500 евро. Отец ребенка не платит алименты? Узнайте, чем по новому закону поможет судебный исполнитель. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
5: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
6: но и по-настоящему полезным.
7: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
8: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
7: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на «Деминес Ривз ЛВ».
8: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее «Деминес Ривз ЛВ».

je ne te comprends pas. Mais...

0: 5:40.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: 4. Maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļūšajai akcijai uzvelc tautastārpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv
3: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
5: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв
6: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. Йогурт 135 грамм 99 центов. Оливковое масло 750 миллилитров 6,99. И карамельные десерты 600 грамм евро 49. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.

0: 5:59.
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
2: Открой для себя Кривит в твоем магазине Lidl. С четверга походные ботинки 16 евро. Рыболовная удочка в комплекте 29 евро. И туристическая палатка 45 евро. Lidl стоит того.
3: Та армора. Нож ты принапаматус цел с бетона палием. Tie piemēroti arī riskantās vietās, ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi, drošas būves pamats. Armora – LV!
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-24. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем плюс 24.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 6:39.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация echr.fm/politics-reklama.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā. Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
4: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļūšajai akcijai, uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
5: Стоп инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Майонез Франсис Провансес 500 грамм €89. И сыр Пилос, нарезанный 800 грамм €4,99. Lidl стоит того.
6: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV!

0: здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
1: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-14 метров в секунду. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-24. В Риге завтра ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем плюс 24.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: 7:21.
1: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
2: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
3: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-24. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем плюс 24.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

столичной будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над